0: ли за то?
1: Слушай свое тело, как ты кажешь, что бы хотело. Слушай свое тело, как ты кажешь, что бы хотело.
2: Белви витамини слушают твое тело и дают ему все, что е потребно. Белупо Белви. Все, что бы тело хотело.
3: Узми паузу и поячай радио.